0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки пока пчинала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума. Мама?
4: Стенька,
5: Я, Аша.
4: Узнаш. Кинушар.
5: Я. Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М,
8: У,
7: К.
8: Расплывается.
7: Да.
8: Последние 2 строчки
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь другие два прочитаем.
7: Б. К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Янка. Я дежурный по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы что готов до СПБ
1: Хмелька. Там потом прицепку
2: делают. На обычном пути на Кустанай поезд, что там у тебя 51 вагон.
0: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: когда своему терапевту покажете? Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Сюда,
1: да?
2: Да.
1: Справа. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?

0: Нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
1: Вот здесь вот.
0: Вот здесь вот не тоже. Сильно. Болит, но не сильно.
1: Такое при надавливании, да, у вас больше болит?
0: Да.
1: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказать.
0: Ну, вот и вот, вот это место. Я же думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа и слева?
1: Справа и слева. Можете писать. Получается все равно. 14 дней минимум. Ага. Ну, 2 недели достаточно будет. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
2: Жүзелі де жүз болып тұр қазір. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма? Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салайын, сонда да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
3: Әлі ұзап құдарың арманы дейді.
2: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып неғылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
4: Атрофирование мозга.
5: Скоро, короче.
4: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
5: Только у
4: меня. Я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
5: Перепилил.
4: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
6: Так, чувствуем?
7: Да.
6: Так, чувствуем?
7: Да.
6: Одинаково?
7: Одинаково.
6: Угу. Вот так вот?
7: Тоже есть.
6: Ага, так.
7: Тоже есть.
6: Так.
7: Есть.
6: Хорошо.
4: У него речь заторможена, он бывает молотит вот не
6: чувствуем.
4: То, что надо. Вообще не то, что...
6: Вот так одинаково?
4: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
6: Ага, где хорошо, где плохо?
7: Ну, здесь как-то...
4: Временами мозг, видать, отключается или что?
6: Люся Михайловна, тихо. Мешаете.
4: У него живот такой был.
6: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
7: Да.
6: Вот так вот чувствуем?
7: Да.
6: Хорошо, вот так вот чувствуем?
7: Да, остро.
6: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
4: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно орешь.
6: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
4: Рука сломана правая, а левая тоже порезана. Вся.
6: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
4: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
6: Угу, хорошо.
4: А ну, человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
6: Аллергии есть или нету?
4: Нет.
6: Язва, гастрит есть, нету?
5: Нет.
4: 12-перстная язва. Чего ты молчишь?
6: Сахарный диабет есть или нету?
5: Нет, нету.
6: Язва, гастрит нету, да? Сахар, диабет нет?
7: Нет, тоже.
4: Язва 12-перстная у него, заключение у меня на руках, это лет 10 назад снимок, как читали.
6: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
7: 2 года.
6: 2 года, как легли, да, получается,
4: да.
6: Правильно?
4: Да, да, да.
6: После
4: да.
6: инсульта.
4: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
8: Потому что мужичок поврежден.
4: А, а как он повредил? То, что упал,
8: кровь,
4: ударился?
8: Кровь там у него. Инсульт у него.
4: В сердце, да? В сердце.
8: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
4: Да, он, да, да, он вот так идет, да.
8: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
4: В мозгах
8: работа,
4: именно.
8: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
4: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я его, я ж не, он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
6: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
4: Полных 64, 65.
6: Ну, уже на пенсию получил.
4: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Что, сама на бирже открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что мы еще жену будем? Осталось, жену.

0: третий год. В сторону входит, куда проходит? Спокойно.
1: Здесь вообще кого, да, вот я сейчас.
0: Хорошо. Первый.

0: Я шел по нас эти хуями.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно тереться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается... По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки пока пчемала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума. Мама? Мама, штенька идет.
4: Штенька.
6: И тут там бренда пур. Хожу пору.
5: Давай, тамам, пусти. Тамам, да сама? Жо, поспай. Поспай.
4: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
5: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
4: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
6: Ашу.
4: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
5: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
4: Ашу. Ашу.
5: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
4: Ашу. Ашу. Ашу.
6: Ашу. Ашу. Ашу. Ашу.
5: Ашу. Ашу.
4: Ашу. Ашу. И Н Ш К Б И М М
7: И
4: К
7: расплывается не видно.
4: Да, да.
7: Последние две строчки
4: вообще не вижу.
7: А другой класс теперь другие два читаем.
4: Б К Ш

0: Ah, bah, c'est un petit. Ma costume, quoi, je peux pas monter un petit cabri en bas.
1: Мы не пробуем 4881 ведущая в ямка. Я держу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы что готов до СП Вахнюка.
2: Там потом прицеп купил.
0: На обычном пути на Кустанай поезд, потом мы прям все доедем в вагон.
1: Пробуй. Манеровый план работы с первого, выезжай за Манеровый третий, маршрут вам готов.

0: экотерапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Справа. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все, вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, ну, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа и слева?
2: Справа и слева. Можете посесть. Получится все равно. 14 дней минимум. Двух недель достаточно будет. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели до дюзлоктор, Казар? Күнделікті сізге дәрі ішу керек, бірай ма?
4: Үгі.
3: Қазір футболкаңыз шеш, баяқ кеміз шеш, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай, түсімді да.
4: Үгі.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Үзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
5: Әлірге құдағымар бәлінде?
3: Жоқ, сізде 2-3 пәчеде барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды. Пока емделес, содан кейін барып неғылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Ай, так, автобус вам не возьмут.
7: Ломанный нормальный.

0: Атрофирование мозга.
1: Я скоро горошек.
0: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
1: Только лучше.
0: Я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
1: Перепилил.
0: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
2: Так. Чувствуем?
3: Да.
2: Так, чувствуем?
3: Да.
2: Одинаково?
3: Одинаково.
2: Угу. Вот так вот?
3: Тоже есть.
2: Ага, так.
3: Тоже есть.
2: Так.
3: Есть.
2: Хорошо.
0: У него речь заторможена, он бывает молотит вот не чувствуем? То, что надо. Вообще чувствуем. Не то, что...
2: Вот так одинаково?
0: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
2: Ага, где хорошо, где плохо?
3: Ну, здесь как-то...
0: Временами мозг, видать, отключается непонятно. Или что?
2: Люсь Михайловна, тихо.
0: Угу.
2: Мешайте.
0: У него живот такой был.
2: Вот, вот так вот чувствуем?
3: Да.
2: Вот так вот чувствуем?
3: Да.
2: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
3: Да, остро.
2: У-у-у. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
0: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно орешь.
2: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
0: Та рука сломана правая, а левая тоже порезана вся.
2: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
0: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
2: Угу, хорошо.
0: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
0: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
1: Нет.
0: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
1: Нет, нету.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
1: Нет, тоже.
0: Язва 12-перстная у него, заключение у меня да, на руках, это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: Два года.
2: Два года. Как легли, да, получается,
0: да.
2: Правильно?
0: Да, да, да.
2: После
0: да.
2: инсульта.
0: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал,
4: кровь,
0: ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он, туда, да, туда, он туда. Так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах
4: работа,
0: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
2: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
2: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Что, сама на бирже открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что мы еще жену будем? Осталось, жену.

0: перейти
1: в сторону входит, куда проходит.
2: Здесь вообще, да, вот я сейчас.

0: Ah, e a sua raça de qual é?
1: Тебе удобно? Ага. Лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону. Тут. Угу. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
1: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо.